0: тигаалортугут нэрэни тормата кытситсиарсуксута аммаатингинни аморсааваллаллута 38 or 39 голорту а саллаксартарюкса манна пэниксаваллаюм халэртугу
1: тамауна тангунгариарлуни а татаа маналунан каунгила нунаккоорути амихутсиамеат хилатсаулуа тангиккалуартиллугу там анеруммалвик жоаккоорлути таманиппу
0: иммагалу аам такка санахатикка катилуктаарсугиннери катоолуктаарту таакку атамааниту эдиунгатаанилеккауйугу тамаани ублуми
1: игалуктаама тоарнерлуи уйортаккарлуни мактаа канулуктаа инуккиутин каблунаарталлу кувэгиёбу
0: иммагалу аам куахаккаулуни а туктувинерник амма эккалухаккаулуни эккалухаккау эккалухаккауйо а игоннахаммаарсуни мартаавиннермиллу амма а кау
1: тайкуа тухарнаккаун мата игунамактаартортун кувеху сямаартаккаун мата наянгалертунак лаилаги
0: иммагайлоккорту я кувена а нэгэтситсиаккаугапта кувеасуктунга хамлаккуллу санаякутинга ани керли икайокатаоккабли икахатаолоорсуниллу амма салаксагсани хайтсиммаалоорсуни аам тагвани мемми икаллаартитсакаттагалуарта кинаоя амагалорнингинну икаллаартитсана айокапта теманна нагатти юмалеккаоюгу фрайдеми нокхангалаупаллагиарнаарапта
1: майтся матнаарпагит лин окаухиккакканнингиннерови
0: я а кувегитсарпакка иннакутигу тамаунгалуктаақкунмата таманиллу нунаққарту акуни а каблуна тамаунгақатаоқаттармата тунгасутсиарсуте кувеасутсиартунга
1: Маргарет кананьоқ ингауя пуларми коннеритсик мата қануиппа
2: кувеаннаре нерқатсиаққарлуни иноқатиптин инуктарнилай тукту эқалук ор мактати тоқатиги юта оқаллориккарлуталу кувеаннари мамарту жуи
1: унатулау пехи
2: а жус тумаарлунга эн уйортторсунга эммераар эн палауга игаян игаяринги такка маматсаамеар мата а наде нэгэнэлэк мангаар маанналулилоортунга
1: кувеаннариук ма алла нинэгэ катэкъартуни нэритсиаллут аарпуфи
2: кувеаннаринэрианикка талу пингуалоқиммаарлутит каннулукта дайскут ор мюзик чэр ила мюзик чэнгунгит пер тоярлута дайсма тукэхэқорапи кувеаннарит
1: майтсяр айдудивит хунамми
2: коа тулима игаяккамни амма эрнгутама пиякхайни
1: нуяу нуяти кипияуа патагла кипияу натогла ман
2: нуяки гуан итэме амма дайко кипия кипигуарту кипиярту мерни акеқангилауна
1: има табавутеруарнерувит
2: табавутертунга эрнутамну арвиани тапартеқутиаралу укуаралу грейс панигалу шарлин нингаугалу эрнутаккалу милорто науяани камани юами трейси бенс эрнуталуктаака амма убамнекауямаю убанга маргот канайо
1: матна
2: иббилу thank you
1: Lucy, tak bau ter.
3: Hai.
1: Tak bau ter.
3: Tak bau ter pakai Lucy sana tanu yang ada mang mete ilak ka. Ah, arbelik juang meutai, kugar tung meutai, nau yang meutai. Amma, iglu ligar tung meutai, ilaluk tar lari kong nak sugin, amma. Taiko, ана нама ата ата ата нукарилаорнармагу саммортутайкуа